0: Разбука кассет.
1: Тур в поддержку альбома не обошел стороной и старый добрый Томск. И, наверное, в числе первых я приобрел заветный билет. Пасьянс можно было считать сложившимся. Я собрал все альбомы любимой группы, побывал на их действительно офигенном концерте. Не хватало одной маленькой детали. Но через некоторое время и эта деталь встала на свое место.

0: полка кассет.
1: Из-за внутренних конфликтов и разногласий ария распалась. Место Кипелова занял Артур Беркут, а гитариста Александра Манякина заменил Сергей Попов. В этом составе группа записала пластинку «Крещение огнем», которую я по инерции купил сразу после выхода. Уже, кстати, на CD-диске. Несмотря на положительную критику, несмотря на то, что тексты к песням продолжала писать Маргарита Пушкина, это была не ария. Как в том старом анекдоте. «Умерла, так умерла», сказал я себе, и с тех пор не слушал ничего нового от некогда любимой группы, чтобы не портить послевкусие от того, что я когда-то знал и любил. До недавнего времени я с удовольствием переслушивал старые альбомы, но шагнуть дальше «Химеры» я не мог себя заставить. Но вот сравнительно недавно, года полтора-два назад, наткнулся на ютубчике на юбилейный 30-летний концерт, юбилейный концерт, посвященный 30-летию группы. И знаете, их новый вокалист Михаил Житников меня приятно удивил, порадовал и, можно сказать, воскресил для меня арию. Хотя вот я все равно не заставил себя послушать альбомы от «Крещения огнем» до сегодняшнего дня. Но то, что пел на концерте Житников, мне очень даже зашло и понравилось. А на сегодня все. Спасибо, что слушали. Спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Пока-пока.

лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир». Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

на наше журавли. Холод, дождь и туман, непогода и слякоть.

пронесутся они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья, совращение молодежи.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Вместе планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

возьми нам снова. Выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

может днем, может быть ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай. Судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Вот такая вместо кинула каповикила Викторий Королёв хулиганка. А теперь перенесу гвилю данту. Я все-таки тут. То принимаешь.

0: Вот такая пепельная, повутая на фемельфии. Аки пепельную. Гвею ленту. Принимай.
1: Так, а я тем временем включу от себя песню Santa Lucia Quest Pistols, а с вами мы, это DJ Данчо и Нежное Солнышко. И мы проведем это время с вами. И следующий трек от меня будет Quest Pistols Santa Lucia.

0: Это был Санта Лючия от Quest Pistols Show. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, принимай и ставь какой-нибудь трек.
1: А я хочу Олега Габманова включить. Любкий мир. Поехали.

Так, я тоже, солнышко, присоединяюсь к твоему поздравлению с праздником, с Днем России всех. Вот. И от всей души я поставлю песню для тебя, солнышко. Это будет «Дорога до гитары 2», Алексей Степин.

Этот трек играли пока от меня. У него технические проблемы. Вперед, на пианино.

1 год, 2 крыля, 2 кофейка, принимай.

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

0: после этого трека передаю тебе ее Данто. Принимай микрофон. Тик.
1: Ну я тем временем поставлю от себя композицию, которая прозвучит для Снежки. Так что, Снежка, принимай.

0: Вот такая вот композиция прозвучала от меня, а я передаю микрофон нежному солнышку. Нежное солнышко, принимай микрофон.
1: Я уже приняла и хочу поповеки клюкить, а я говмально вам. Телек, фитов, уфрифы.

0: Вот такая плефельна. Повутаем нашими эфири. А всегда в пейнолонге фейнолонту. Принимай гвинданту.
1: А я уже принял.
2: Спасибо тебе за такой прекрасный трек. А я поставлю песню очень красивую в исполнении группы Green Day. Она прозвучит для тебя, нежное солнышко, для диджея Кофеёк и для Снежки. Так что, ребята, принимайте эту песню.

0: Это был Greenwave, агарок души. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, принимай. И скажи, как тебе этот трек? Надеюсь, очень понравился.
1: Классный трек. А я хочу клюки для флевки. Налягивай их в анах. Принимай, Фневка Макфим эту песню поет.

0: Это ты? Ты это? Да я в лифке.
1: А я тем временем поставлю трек для тебя, нежное солнышко. Принимай от меня, это будет X-Wife, Boyfriend, душа Растамана.

0: Вот такой вот трек прозвучал. Душа Растамана, X-Life, Boyfriend. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательный трек.
1: Это для кофейка. Клюки в Пифлюм. Фотовой. И ляф-ляф. И лакимов. Ляф,

0: Xbox 67%.
1: Так, а я принимаю микрофон, так как нежное солнышко, видимо, отошло куда-то. И я поставлю от себя трек. Это прозвучит «Увар не спится». Этот трек прозвучит от меня для нежного солнышка и для Снежки. И также хочу сказать то, что скоро у данного исполнителя выйдет новая композиция. Она выйдет, получается, в следующую пятницу, поэтому, как бы, когда она выйдет, я ее тоже включу, потому что я слышал уже демо-версию данного трека. Вот, и мне очень понравился, поэтому слушаем «Увар не спится».

Вот такой вот трек прозвучал у Вар «Не спится». А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

Поняла, я хочу клюкин. Певно макана. По-английски навивают. Не могу покидать. Поэтому принимай молока не в полярчик. Да я кофека.

0: Вот такая повторяю. Повторяю. Каповикилем. Макан. А вот вовим. Вот я поняла, как набивали-ка это пепном. Бля, для кофейка. Думаю, тебе очень понравилось. И это пепельно. А ярким временем попаю как в кафе и передаю Гевелю Ленту. Плики в мне.
1: Я поставлю трек в исполнении Джа Халиба, и он прозвучит для Снежки. Это будет трек Доча. Так что...

Вот такая вот прозвучала композиция Джахалиб Доча. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

Ve beynine mikrofon mikrofon. У меня в заказе отливки в зеленый светофор. Принимай, отливка. Поехали.

0: Это так для верненьки. Вот в Невке зеленый фитофор, а теперь передают референданту. Принимай. И встав халюфилю капожекилю, мол, в окавике уквелик. Я не знаю. Ну, в общем, принимай.
1: У меня тем временем тоже есть классный трек. Это будет Илья Гусев «Миллион». Слушаем.

0: Это был трек
1: «Миллион» Илья Гусев. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
2: Хочу колюбить, да я кофейка. Кофеек принимай, я буду нежной. Алёна Лёв.

Лёке принимай у меня Тамбов опять полив. Не могу не только клюкить. Я перепуфорила, Фитов. Принимай.

Вот такую капавикелем клюту. Так.

0: Dalla. Gli occhi il fo hanno capavicchi enormi.
1: Хорошо, сейчас поставлю, не проблема. А прозвучит этот трек для нежного солнышка и для Снежки. Принимайте, а какой трек вы услышите?

0: Это был вот такой вот трек от меня для нежного солнышка и снежки. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, принимай и ставь трек.
1: Да, я Лёня Покинина, Боб вся работа и Фав по прямому трек выпускать. Буду нервной, а Лёна Лёв для кофейка принимай.

0: Опять все полифли. Да что ты будешь делать?
1: Я играть.
0: Не могу не только.
2: Ну давай тогда
0: блин,
2: я включу от себя.
0: Это вообще бов.
2: А все, если у тебя отвисло, то включай.
0: Я вот так Фиона. Принимай, я буду искать прикинь покемон. Он глюкит.
2: Ну тогда, пока я тогда включаю, попробуй перезагрузиться. Потому что у меня бывает такое, я перезагружаюсь и нормально все. А я включу песню, которая заказала Снежка для Виктории. Я так понял, это песня в исполнении группы Кабриолет. Не знаю, ту ли я песню нашел, не ту. Но я сейчас поставлю, если что, напишешь, поправишь, так скажем. Ну, надеюсь, та песня. Вот. От Снежки для Виктории. Поэтому включаю.

Так, пока нежное солнышко пошло на перезагрузку, я поставлю от себя следующий трек. Он прозвучит для всех. Это будет Казан Казиев. Белые деревья, белые дома.

0: Это вот такой вот трек от меня прозвучал для всех радиослушателей. А теперь я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Навеки пока века сын Невки Влад Пафилев Лагифи для Фигилев Купина Попрямо запускать трек.

0: теперь я передаю эфир Данту. Принимай.
1: А тем временем я нашел тот трек, который ты имел в виду, Снежка. Спасибо, что написала. Исполнителя просто таких треков у меня много нашлось, поэтому нашел теперь то, что нужно. Поэтому прозвучит для Виктории «Банд Одесса, стучался, не открыла ты». Поехали. Поехали.

0: теперь я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, ставь от себя последнюю композицию.
1: Ноги включить. Кима на нервнуть, если в опуске этот тек. На нерву в опуске. Это трек, питание для кофека.

0: После этого трека всем...
1: Знаю, ты не веришь больше в нас.
0: Пока-пока, до новых встреч.
1: Я не отпущу,
0: удержусь. И фо, фи, фи, фи, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, фо, ф

0: Всем пока-пока, до новых встреч. На 2 минуты такого трека у меня нету, поэтому всем...
1: У меня тоже, к сожалению, ничего пока нету. Вот, не добавлено на 2 минуты, поэтому тоже хочу со всеми попрощаться, но ненадолго, всего лишь до вечера. Обязательно услышимся сегодня, обязательно еще в 22 ровно. Вот, и с вами были мы, диджей Данчо и диджей Нежное Солнышко. И завтра мы также выйдем в 12, поэтому... Всем пока-пока, слушайте Радио Лидер и кайфуйте.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенсию.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Решила я выйти на полчасика в эфир, ну и поздравить вас с Днём России, чтобы в нашей стране, в вашей семье было все хорошо. Ну а от меня будет трек «Я тебя не стану искать». О как! Зашибись!

Вот такое красивое. Это так был от меня, Алексей Романов. И я тебя не стану искать. Вот я хочу, хоть кто-нибудь бы мне сказал. Баловать тебя буду. А то вообще никто не говорит. Эх, редиски.

С Днем России, наша дружная семья, пусть наш дом будет полон тепла, как бескрайние просторы Родины, а любовь и согласие крепчают, как могущество страны. Сегодня праздник единства, и нет крепче союза, чем наш семейный. И будет у нас Олег Газманов. Вперед, Россия. И шагу назад.

Белый, синий, красный, а вместе вся Россия. С праздником страна, такой же путь красивый.

Великая воля, железный народ, пускай же Россия идет лишь вперед сквозь бури и ветры, сквозь годы и мглу, к победе, к единству, к родному теплу.

Да, россия моя, с праздником всех россиян поздравляем, счастья и радости вам мы желаем. Пусть каждый гордится нашей страной, любимой, священной и дорогой, и будет у нас россиянка Алексей Куман.

таинственных зеленых рощ. Зеркального веки сияние, душою ты чувствуй мощь, и распахни свое сознание, манящей свежести полей, лугов безудержно красивых. Гордись всегда страной своей. С днем России, ой, с днем Родины твоей, России.

Разрешите вас поздравить с Днем России. В этот день июньский светлый с небом синим. Я желаю вам здоровья, оптимизма, теплоты душевной, яркой, долгой жизни. Процветания желаю, вдохновения, сил прекрасного все время, настроения. Благоденствие в семье. Любви, внимание, уважение, терпение, понимание. И следующий трек будет Виктор Дорин. Это наша Россия.

живешь, что не богатый. У меня есть абсолютно все. По улицам гулять отрадно, ведь сколько городов и сел. С Днем России поздравляю, пусть к ней душа твоя лежит, счастье черпать пожелаю, в радости прекрасно жить. Ну что же, и следующий трек будет у нас фикс один вопрос.

0: интересует.
1: Да-да-да, меня всего лишь один вопрос интересует. Когда же я свалю до Софира? Так, следующий трек будет «Татумен» Андрей Губин. «Время романтиков». Конечно же, лето.

время романтики, последние 100 лайков от меня, заключительные. Всем спасибо, кто был со мною. Я как Париж. Да-да-да, я не вру, это в песне так поет. Ты как Париж. Это про меня.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Ну а сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто меня сейчас слушает на радиостанциях, а слушают меня на радио «Лидер», радио «Ночь любви», радио «Мегамикс Музик». А также хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат «Кит-Кит».

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы самое главное адекватный человек, если вам 21+, и вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет по берегам туры.

У природы, говорит, нет плохой погоды. А что самое главное в погоде, это погода дома.

Вот так вот, погода в доме самое главное. И у меня появился заказик от Вячеслава. Он говорит: здравствуйте, гости. Это не он у нас в гостях, оказывается, а мы у него. Вот как. Молодец.

скрипач, а едешь моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

а в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех, как ветром, сдует.

брошки, ай, не надо, ай, брошки. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

лишь Моня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

Вот такой заказик у меня был от Вячеслава. Да, народу мало, видимо, все сегодня на природах, шашлыки жарят. А у меня вам будет ресторанный роман.

звезд, встретившихся вдруг, и безрассудства трепетных признаний, и меда вкус, подрагивавший губ.

свечи. Гул зала поглотила тишина. В бокалах растворился этот вечер остатком недопитого.

грустил о чем-то, тихо саксофон.

0: Вот такой вот ресторанный роман был от меня. А Вячеслав говорит, твори добро. Это от него заказик. Принимай, Вячеслава.
1: Город шумный, вечер поздний, порытают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все

Бям. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все изменить.

Добро, и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри. Вот так вот твори, говорит, добро. Ладно, добро сотворили немножко. Сейчас, я думаю, надо чуть-чуть подрыгаться. Потому что что-то сегодня на минорный лад пошли. Давайте попробуем пойти на мажорный лад. То есть потанцевать. А что мы с вами сегодня будем танцевать? А потанцуем-ка мы... 3, 4...

Вот так вот немножко расслабились, потряслись. Алинка, вот если бы ты фото своего парфюма в студию, я бы тебе каждый день ставил про этот парфюм. Принцесса едет на гулянку, Алинка, принимай.

Да, парфюм хороший, но не моя. Ты один махер, елки-палки. Вячеслав, вот тут такие парфюмы, елки-палки. А он мне заказывает, говорит, бушует ветер. Чё к чему собака сдохла, не знаю. Принимай.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Нет, Оля Ольга, ты не права, Серега вот так вот в баню ходит.

Оля, Ольга, ну внимательнее надо слушать песню. Наоборот, от мужиков Серега отстал, чтобы зайти в женскую половину. Вот так вот. А там красивая дама. Между прочим, этот заказик от Вячеслава. Красивая дама. Слава, принимай.

Вот такая красивая дама была от Вячеслава. А следующим заказиком сразу же понятно, что женщины и девушки любят ушами. Потому что с радио чистый кайф. Негодяйка заказала чебурашку. Видимо, хочет такие же большие уши, чтобы больше комплиментов получать. Чебурашка, принимай!

не лезьте сюда. Отныне впредь предел Богородицы русский медведь. Здесь сторожит и врата неземные вот вам откроет.

Вот такая чебурашка у меня была от негодяйки. Ну а следующее у меня будет, вот ставим сказку, хотим поставить сказку, Буратино называется. И вот нет у меня, кто бы исполнил Буратино. Вот один был, потерялся. Ну что ж, Крапинка.

Вот такой джингл прозвучал у нас на радио. А Вячеслав заказал Вагнера. Вот ничего себе. А, это ты 513-я была. То я полчаса переводил, что написала ядрёна котерышка. Да, написал это Сергей 72. Все правильно исполнил другой Сергей. Когда-то еще, когда был этот агент Аська, вот там вот я его нашел. Ну ладно, Вагнер, так Вагнер, Вячеслав, принимай.

Пусть прибудет с вами благодать, наши павшие, наши святые и небесные, Божия.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

А вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

И это был просто сон, заказик от Ирины. Что ж, там кто-то мне хотел сбросить еще заказики. Сейчас стихотворение будет, конечно же, про любовь. Ну а потом посмотрю, что у нас по заказикам.

Не стоит биться головой о стену, страдая, унижаясь и любя. Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит. Потратьте ее лучше на себя. Вкуснее ешьте и покрепче спите. Ну что ж поделать, раз огонь погас. Себя вы посильнее полюбите. Посмотрите, тогда полюбят вас. Любовь прошла и предлагаю дружбу. Не надо, это вовсе не для вас. Оставьте то, что вам совсем не нужно. Получите побольше в 10 раз. Вся жизнь театр, и люди как на сцене. Не стоит унывать, талант губя. Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит. Потратьте ее лучше на себя.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Вот такая композиция была про любовь. А вот Мегамикс Музик Компотик заказал мне деда Афанасия. Искал где этот дед, нашел в глухой деревне. Принимай своего деда Афанасия.

Компотик, мы такие композиции не ставим, тут же мат на мате. Извини меня, но надо заказывать песенку без матов. Мат у нас запрещен на радиостанциях. С радио «Чистый кайф» малявочка заказала. Лето, говорит, и арбалеты. Принимай.

0: а рядом турецкие птички.
1: Лето и арбалеты, ща вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют их там.

Вот такой заказик у меня был от малявки с радио «Чистый кайф». А с радиолидер Вячеслав заказал мне душу нараспашку. Но не перед каждым, конечно, душу-то распахивать, Вячеслав, а вот песенку принимай.

Вот такая душа на распашку была от Вячеслава. Оля, Ольга, ну я же обещал, что ваша прозвучит. Вот она сейчас и прозвучит. Принимайте.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил, я в горечи с ней.

14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. А если когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном луна.

утра тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. А следующий заказик у меня будет «Алинка, для тебя от нежного солнышка». Счастье быть мамой. Принимай.

Да, сегодня что-то все девчонки стали вспоминать маму. И вот еще одна девчонок. Здравствуй, говорит мама.

Вот такой вот заказик у меня был от Ирченко. А я пойду искать сейчас лягушку. Может быть, какая-нибудь выполнит все-таки мое желание, а?

Вот какую жену надо искать, чтобы все желания исполняла. И какая же она будет любимая тогда, зараза?

0: тобой.
1: Ты меня не понимаешь, ну какая ж ты зараза. На звонки не отвечаешь, я звонил тебе 3 раза. Ты меня не понимаешь, ты смеешься надо мной. Ты в любовь со мной играешь, снова слышу смех я твой.
2: Точно, зараза, мало того, что на звонки не отвечает, так еще пришел, стучался, она не открыла. Вот зараза, точно, зараза.

А ярчонок у нас любит на траве. Вот это я уже понял. Ладно, я поставлю лучше песню, а то сейчас Сережу как понесет, понесет. Травы, травы, принимай ярчонок.

Вот такие вот травы были от Ерчонка. От меня вам будет веселенькая песенка. Мой эфир подходит к концу, поэтому заказики, конечно же, больше не принимаю.

Да-данча, ты опоздал, я заказчики больше не принимаю, сейчас от меня будет последняя вещь, и будем заканчивать эфир. Губит людей не пиво, губит.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам, до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. Ну а ведущим, которые будут вести эфиры после меня, пожелаю просто легкого эфира и благодарных слушателей. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме всех благ, кроме здоровья, желает еще вот это вот. Вы послушайте сами и все поймете, что мы вам желаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Если Юляшка сможет подойти, она подойдет, если у нее получится, а если не получится, тогда она не подойдет. Я всех приветствую, спасибо Сергей72, как всегда, за его эфирчик, ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я сначала поздороваюсь с каждым лично и потом поставлю рекламку, точнее. Так, это у нас Есения, Максим, Ирчонок, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Рафаэлка, Радиолидер, Нифига не фея, Кофеёк, Вячеслав 60, Ирина, Я145, Диджей Данчо Котик, Сергей Беляй 48, Юзер 454, и 749. Я всех приветствую. Спасибо. Данчо Котик. Так, ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KIT.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам и им, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и давайте с вами от меня пока послушаем композицию. Это у нас будет Сюзанна Светличная, «Красная девятка». Слушаем.

И это у нас была Сюзанна Светличная с композицией «Красная девятка». Так, и давайте от нее же тоже послушаем композицию «Русская краса».

0: И это у нас была Сюзанна Светличная, «Русская краса». Так, давайте следующий. Чепик. 5 минут назад.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

Так, это у нас была Чепик с композицией 5 минут. Так, приветствую, к нам присоединилась Снежное Солнышко. Приветствую, приветствую. Так, ну и давайте следующую. Послушаем композицию, тоже будет Чепик. Пленная.

И это у нас была Чепик с композицией «Пленная». Так, давайте следующее послушаем. Татарин из Тандо, жена хулигана.

И это у нас были Татарин и Стандо, жена хулигана. Так, сейчас я еще две хочу добавить композиции. И поставлю. Все, они у меня пока добавляются. Вероятнее всего, наверное, Юляшка не пойдет. Мне придется опять одной эфирить.

Это у меня первая композиция будет Юлия Волкова «Бам-бам». А, «Бум-бам». И вторая Анна Калашникова «Десмент JT Hot Line I Can Go». Слушаем.

день темнее ночи, а и свет лишь улыбки сына старшего и дочки. Твои копии, картинки, в доме тихо, но не пусто.

0: ребенок в школе. Постоянно спрашивает, когда папка уже вернется.
1: Пап, привет, я соскучился, я тебя жду.
2: Привет, пап.
1: Папочка, я по тебе очень соскучилась.
3: Привет, как дела? Я закончу школу на все четверки.
2: Пап, я считаю тебе всего хорошего, что ты поскорее вернулся.
4: Очень скучаем, ждем тебя дома.

Прозвучали у меня две композиции. Так, это у нас была Даина «Я жду тебя» и Егор Гайдук «Тень от облаков». Так, следующая давайте послушаем. Музыка Кавказа «Если это сон». И вторая Камягина «Феникс».

Позвучали у меня две композиции. Музыка Кавказа, если это сон. И вторая Камягина с композицией Феникс. Так. Следующие у меня позвучат две композиции. Это будет у нас Infinity не любовь. И Людмила Соколова звучит латино. Слушаем.

И это у нас прозвучали две композиции. Так, «Инфинити не любовь». И Людмила Соколова звучит латино. Так, следующее давайте послушаем две композиции. Это будет Эйн Дубцова «Герой» и группа «Гравитация», «Я удаляю номера».

Прозвучали две композиции. Ирина Дубцова «Герой» и группа «Гравитации», «Я удаляю номера». Так, сейчас у меня еще я две композиции добавлю. Сейчас немножко вот. Они у меня добавятся, и я их тогда поставлю. Так, приветствую, приветствую. Кто к нам только присоединился и кто только присоединяется, я вас приветствую. Сейчас вот буквально 10 секунд. И я тогда поставлю. Так, это у нас будет Владимир Шурочкин и Миркин Лэб «Дикие розы». И вторая Дюран «Каменное сердце».

Звучали две композиции. Владимир Шучки, Миркин Лэйб, Дикие Розы и Дюран, Каменное Сердце. Давайте следующее послушаем. Зара и Чапаев, Быть счастливым. И Иракли, диджей Демиксер, Севера, Матушка Россия. Слушаем.

Прозвучали у меня вот эти две новиночки. Так, это была у нас Зара Чапаев «Быть счастливым», Иракли «Диджей Демиксер Севера», «Матушка России». И давайте две следующие послушаем. Татьяна Медведева «С тобой до конца» и Артём Берег «Любовь магнит».

Позвучали у меня две композиции. Так, это была у нас Татьяна Медведева «С тобой до конца» и Артём Берег «Любовь магнит». Так, и давайте следующее послушаем. Так, сначала будет А-студио «Эмин, если ты рядом». И вторая — Сергей Суновский, «Домовой чат».

0: Так. И это были два, точнее две композиции, а студия Эмиль, если ты рядом, Сергей Суновский, два участка.
1: Вообще засвистело. О, нормально. А то что-то засвистело до этого. Так, давайте следующее послушаем. Две композиции. Так, Александр Панайотов «Улетай» и «Тиа. Ночной город». Слушаем.

Так, позвучали у меня две композиции. Первая. Так, у меня было, позвучало. Александр Панайотов «Улетай». И вторая «Тея. Ночной город». Так, давайте три следующие послушаем. Будет Марина Эванс «Люби меня». Мишель Серова «Ромашки». И МВГМА «Влюбилась».

И это у нас были Марина Эванс «Люби меня», Мишель Серова «Ромашки» и МГ, МВГМА «Влюбила».

Прозвучали у меня три композиции. Так, это у нас Марина Эванс «Люби меня», Мишель Серова «Ромашки». А, нет, извиняюсь, не те. NX Лай «Костер», Юлевна «Солнце», «Смелый фантазер» и Антон Федоров «Царевна Лебедь» и «Гвидон». Так, и давайте пока одну еще композицию послушаем, и я поставлю уже заключающую композицию. Это у нас будет Morning Fergie, я не унижусь перед тобой. Я не...

И это у нас был Morning Fuji. Я не унижусь перед тобою. Так, приветствую. К нам присоединил DJ Алинка. Да, ну и уже буду прощаться, потому что я уже ухожу. Так, поставлю заключающую композицию. Но с вами попрощаюсь сначала. Так, точнее, услышимся завтра в это же время с вами. С 20.00 до 22.00 я поведу эти 2 часа, буду принимать ваши заказики и выполнять. И, как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока, звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

Все верно, все правильно. С вами я, диджей Данчо, и это время я проведу вместе с вами, дорогие друзья.

С вами я, диджей Данчо, и это время я проведу вместе с вами в хорошей компании. Присылайте свои музыкальные заявочки, а я все для вас выполню и поставлю. А первый трек прозвучит в исполнении Сергея Бритоусова, трек «Девочка моя». Слушаем.

0: радио.
1: Следующий трек прозвучит для диджей Алинки и для Снежки. Это будет у нас Сергей Быков, Мэтто, «Жил один скрипач».

Вот такой вот трек прозвучал, а следующий трек прозвучит, который я не успел поставить с утра. Это будет заявочка от Снежки, Марина Журавлева. На сердце рано у меня для Юляшки. Поэтому слушаем.

Вот такой вот трек прозвучал для Юляшки от Снежки. Я поставлю следующую композицию. Это у нас будет группа Краски. А он не знает ничего. И прозвучит этот трек для диджея Алинки. Поэтому слушайте.

0: Весняшки от диджея! Дашон, слушай и кайфуй!
1: Так, не запускаются у меня краски, поэтому будет трек для Снежки.

А теперь Добль 2. Включаю краски, а он не знает ничего для Алинки. А предыдущий трек прозвучал для Снежки, а я включаю следующий трек. Поехали.

Следующий трек прозвучит для диджея Алинки и для Снежки. Это будет трек «Я мать, и я умею танцевать». Слушаем.

0: Следующий музыкальный трек прозвучит от меня для Снежки. А какой это трек ты сейчас услышишь? А я включаю.
1: Ты мой миленький, хорошенький мой котик, положу тебе сардель.

Жирный труп, толстый мой жирный кот, после молока налью тебе компот. Кушай осторожно, не подавись, ох ты моя рожа, мяу-мяу, кысь-кысь. А потом насыплю тебе китикет, самый длинный в мире будет твой обед. Сделаешься ты большим-большим котом, буду я тобой гордиться, а потом... Мама!

0: повторил.
1: Следующий заказик прозвучит от Снежки. Варун Анжелика «Сумасшедшая». Поэтому включаю трек. И также он прозвучит для диджея Ринки.

А теперь принимайте музыкальный заказ и подарочек от меня. А именно, диджей Алинка и диджей Снежка, ловите от меня трек. А какой это трек вы сейчас услышите? Поехали! Поехали!

Следующий трек также прозвучит для Снежки и для диджея Алинки. А какой это трек, вы поймете сами. И это будет для вас

А теперь мы послушаем трек Александр Рыбак «Котик». Слушай.

Следующий трек прозвучит для диджея Алинки и для Снежки. Это будет Алексей Степин. Гули-гули.

0: смотрю.
1: А теперь я хочу поздравить всех с Днем России еще раз. И поставить новиночку, которая вышла прямо в День России. От многих исполнителей. Тут, то есть, споют все исполнители вместе с шаманом. Россия — сердце земли. Поэтому поехали. И всех еще раз с Днем России.

0: Следующий трек звучит в исполнении T1-1, она немного ниже ростом и прозвучит он для всех девушек от меня.
1: Каждый день со мной, словно крестик на груди, ты стала мне такой родной, прошу тебя,

Следующий трек прозвучит от меня для Снежки, и я тебе так скажу, то что трек «Пьяная вишня». А кто исполняет, попробуй догадаться сама. Я думаю, ты по голосу узнаешь. И я трек запускаю уже в эфир.

Ну, держи еще один трек, Снежка. Тебе еще один трек решил поставить. Трек «Дайте ходу пароходу», поэтому поехали.

0: Следующий трек прозвучит
1: классно.
0: для Снежки от меня. Это будет Вячеслав Антонов «За глубинку». Поехали.

Следующий трек от меня прозвучит для диджея Алинки. Это будет Артём Тото на районе Калашников ремикс.

Следующий трек прозвучит от меня для нежного солнышка. А какой это трек ты сейчас услышишь? Будет в исполнении Сергея Бритоусова.

А теперь прозвучит замечательная песня. Поставлю свой кавер на песню «Лирика».

А теперь, Снежка, принимай еще один трек от Алинки и слушай «Слезы на морозе». Поехали.

Давай так, чтоб начинала я тебя ненавидеть. Я не хочу тебя обидеть. Твой милый мальчик, мы расстаемся.

0: Есть люби, подачи звезды, ясные звезды.
1: А теперь прозвучит трек для Димы Белого из города Тюмень. Трек будет «Седая ночь, бумер».

А теперь, Снежка, принимай очередной сюрприз тебе. Лови. Знаю то, что ты любишь этот трек, поэтому принимай.

А теперь я включу последнюю на сегодня композицию. Это будет «Я ухожу». В моем исполнении многим эта песня понравилась. И всем говорю доброй ночи, приятных сновидений. Услышимся завтра в 12:00 вместе с нежным солнышком, нас услышите. Ну и в 22:00 точно так же я выхожу один. Я включаю трек «Я ухожу». А всем доброй ночи и пока-пока.

неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем,

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

пламенем души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет, я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.